Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радиоэнергия-ФМ», «Радио Energy FM для детей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
0: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Практики 2.0. Здесь и сейчас. На радио.
1: Доброе утро. Хочется сказать огромное спасибо всем девчонкам за их платья коротенькие, которые снова появляются. Вот я искренне от лица всех мужчин говорю каждый из вас большое спасибо.
2: Ром, как же нас пугают такие мужчины, как ты, которые вот прям заглядывают под платье.
1: Я никогда не заглядываю под платье. Я завязываю шнурки, это чуть-чуть другая история.
2: Докажи теперь, что невиновен. В общем, если один мужчина с бородой и в кепке наклонился, девочке лучше юбочку к себе поджать. А мы ничего поджимать не будем ближайшие 3 часа. У нас все на выкат и на вкат.
1: На максимум.
2: В этом часе, поверь, что не песня, то бриллиант. Убедись в этом сам.
3: Offenbach, miles away.
1: Сгоняем на время в Австралию с этим парнем, он оттуда.
3: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom, Think About Us.
2: А начнем этот день с тем, под кого ты еще в школе и универе зажигал.
3: Bob Sinclair and Kaiser, I Can't Wait.

0: Я вот задумался, получается, что если супергерой не умеет летать, ему же надо просто в напарнике дать слоненка Дамбо, потому что слоненок Дамбо только летать умеет, у него никаких суперспособностей нет. И вот в паре они же будут вообще...
1: И это вообще очень удобно, конечно, расправляться с врагами, потому что ты слоненку говоришь: приземляйся, не жалей.
0: И уже как бы ты победил.
1: И все. Очень действительно классный был бы напарник для супергероя. Почему такого комикса еще нет, Рома? Надо запатентовать. Ну, а вот давай с тобой поговорим. Кого из животных ты бы выбрал в напарники, если бы стал супергероем? И почему? Почему именно это животное тебе бы пригодилось?
0: Пиши в удобном для тебя мессенджере или в группе Радио Energy в ВК. А у нас есть волшебно-бодрящее. Ну, даже не животное, мне кажется, а это персонаж. Мы говорим, конечно, про бодрозавра. Если ты чувствуешь, что этим утром еще не проснулся, а может быть, не проснулся кто-то из твоих близких, напиши нам, откуда ты и почему именно тебе мы должны отправить бодрозавра. Номер Energy в мессенджерах 8985 382 3333.

0: Утреннее шоу «Джойстики». Energy. Рома, Даша и Бодрозавр.
1: Джойстики, конечно, мощные, ребята, но даже нам его не остановить. Бодрозавр — это твой мощный заряд на день. С помощью наших самых энергичных треков он у нас заряжен, мы готовы его выпускать.
2: Так, рейд по соням начался. Костя написал: отправьте Бодрозавра моим коллегам в Ростов, пусть скорее просыпаются и не опаздывают больше на работу. Такое ощущение, что Константин является там начальником.
1: Для руководителя Константина и всех опоздунов выпуск

0: Игорю, конечно же, доставили в Челябинск и всей стране. Говорим доброе утро. Это был твой Energy будильник, а мы зовем его Бодрозавр.
1: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: на Радио Energy.
1: 7:17 в столице. Мы сегодня решили обсудить, кого бы из мира животных ты бы выбрал себе в напарники, если бы стал супергероем в моменте. И почему бы ты это сделал? Делись вместе с нами в удобном для тебя мессенджере, либо в группе Радио Energy ВКонтакте.
2: Юля написала: я бы выбрала медоеда. С этим безбашенным ничего не страшно. Всех порвет. Я тут загуглила, как выглядит медоед. Медоед выглядит как женщина в ПМС. Очень миленький, но если что, палец отгрызет.
1: Это как этот кот называется? Манул? Манул, который супер миленький, тоже маленький на коротких лапках.
2: Но он не маленький, он нормальный манул.
1: Хорошо, нормальный манул. Он же тоже с виду милота вообще, мама не горюй. Я посмотрел видео, как они охотятся, и понял, что он совсем не котик. Он микротигра.
2: А мы вот котики. Мы котики и хотим всех котиков. Как собрать? Да как с этими котиками пробежаться? Чтобы стать частью команды Radio Energy на полумарафоне в Москве прямо сейчас, присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер Radio Energy на номер 8985-382-3333.
3: Реклама.
4: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
6: Застройщик ООО «СЗ Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
7: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: 7:24 в Москве, и наверняка многие в это время думают: вот закончится работа, я пойду в тренажерный зал, буду хорошим мальчиком-девочкой, буду вести здоровый образ жизни. Но наступает вечер, и становится лень, потому что на тебя кто-то там будет кричать, пыхтеть, потеть, становится неинтересно. Друзья, разработан формат тренировок, который понравится абсолютно всем, особенно у кого нервная работа. Я его называю так: накипело.
2: А, то есть у тебя уже есть название, да? Крутяк, давай.
1: В общем, что это такое? Это не классический кроссфит, это лучше. Вы приходите в тренажерный зал, если что, это не я придумала, это реально уже в некоторых тренажерных залах есть. Вы приходите туда, и вы, главная ваша задача — выплеснуть всю злость, весь стресс. Вот видите канаты? Не надо вот эту вот волну делать, которую тренер говорит, а прям начинайте канатом хлестать по полу, представляя, что
2: хлестать это... тренера.
1: Что-то в бухгалтерии вам не додали денежку. Дальше. Видите какую-нибудь, не знаю, там, мяч видите? Не надо с ним приседать. Швыряйте его об стену. И там это реально поощряется. И в итоге считается не количество подходов, а количество бывших, о которых ты смог вспомнить за тренировку. И становится тебе легче.
2: Самое главное, когда придете в следующий раз в свой тренажерный зал, перед тем, как начнете все раскидывать, уточните, есть ли такие тренировки, а то можете показаться странненьким.
0: Это джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
3: Да!

0: Включайте Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
2: Прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер. Радио Energy на номер 8985-382-3333.
1: Лидер дня получит возможность выиграть два слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника.
0: Реклама.
3: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Ленте. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл и на сайте kvl.ru.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-747-647-92-50.
15: До отпуска длинные ночи пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: Реклама.
12: energyfm.ru.
0: Радио Energy.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on Energy.
1: Energy и Лига Героев приглашают всех любителей и профессионалов бега стать частью команды Радио Energy на полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве.
2: Для того, чтобы получить два слота на участие в забеге, присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер на номер Радио Energy 8985-382-3333.
1: И сегодня лидером становится Алена. Алена, доброе утро.
3: Доброе утро, ура!
2: Ты смотри, какая классная. Ты уже добежала?
1: Ты уже куда-то? На финише как будто, да.
3: Я готовлюсь.
1: Алена, какой у тебя опыт в пробежке? Сколько лет? Ну, сколько месяцев?
3: Вообще я начала бегать летом прошлого года.
1: А, ну то есть уже год практически. Скажи, пожалуйста, я каждый раз хочу начать бегать, но я каждый раз плотно объедаюсь перед этим и понимаю, что дальше мне лучше никуда не бежать. Что лучше перед пробежкой съесть, чтобы силы были на марафон?
3: Если на марафон, то это, конечно, углеводы. Но не прям перед пробежкой, желательно за день. Закидываться так, чтобы прям плохо становилось. Это вот мне муж сказал, он у меня марафонец.
1: А, то есть у вас прям семья бегунов. Тогда Алена, получается, не только для себя хочет выиграть место в команде, но и для мужа. Правильно понимаю?
3: Правильно.
2: Мне кажется, что Алена начала бегать тогда, когда первый раз поссорилась с мужем. Он ее догонял, она такая побежала и год бегала, домой не заходила совсем.
1: Алена, как мужа зовут?
3: Муж зовут Игорь.
1: Так, в общем, чтобы ты вместе с Игорем попала в команду Radio Energy и пробежала 10 километров, тебе нужно с нами поиграть в десяточку.
2: В десяточку, потому что в этом году Забег РФ проводится точно в 10-й раз. Мы набираем ровно 10 слушателей.
1: Правила очень простые. Тебе надо назвать 10 качеств участника команды Radio Energy. Качества не должны повторяться. Все ясно?
3: Угу. Да,
1: стартуем.
3: Хорошо. Так. Ну, первое, наверное, раз это команда, то это сплоченность.
2: Угу.
3: Потом это будет, тогда мы бегаем, это выносливость.
2: Два.
3: Чувство темпа.
2: Три.
3: Обязательно. Команда должна быть целеустремленной.
2: Четыре.
3: Целеустремленной. Потом еще обязательно должен быть позитивный настрой.
2: Прекрасно, пять.
3: Желание побеждать, оно у всех должно быть, это однозначно.
1: Давай быстрее еще.
3: Мотивированность.
2: Семь.
3: Целеустремленность.
2: Восемь. Ну добавь туда улыбчивость.
3: Открытость.
2: Отлично. 9. 10.
1: Супер!
2: Красотка!
1: Справилась. Я вообще надеялась, что она еще скажет, что музыкальность. Мы все-таки музыкальная радиостанция. И хотелось бы, чтобы мы не просто бежали, мы бежали и пели.
2: Перевожу тебя. У Даши была для тебя еще одна подсказка приготовлена. Если что, мы прям за тебя. Мы,
1: в общем,
2: тебя,
1: да,
2: поздравляем. От Радио Energy
1: и Лиги Героев ты получаешь два слота на участие в забеге РФ в составе команды Радио Energy. Ждем вас вместе с Игорем 23 мая.
0: Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Радио Energy.

0: Hotel. Помню, как мои подружки слушали эту группу в 2007 с черной помадой на губах. Кстати, вы знали, что в 18 веке в Англии запретили помаду? Ее считали колдовством, которое склоняет мужчин к женитьбе. Ну а в целом, если так подумать, а в чем они были неправы? Красные губы за эти несколько сотен лет ни одного мужчину сгубили. Ну, точнее, счастье принесли и до ЗАГСа довели. Девушки, берите на заметку.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы Минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
9: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте круглосуточно 28-5555.
1: ИП Сулейманов, Шевзотах, Камбричок, Гарни, 321-366-800-1046-98.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Энергетики. 2.0 On Energy.
1: Я в моменте вспомнил короля Джулиан. Вот если бы мне пришлось выбирать в напарники какого-то животного, если бы я стал супергероем, я бы взял короля Джулиана просто потому, что его выпускаешь, и ты на его фоне уже вроде умный, спокойный, взрослый мужик.
2: Подожди, давай мы напомним. Король Джулиан из Мадагаскара, лемур, ни бегемот, ни жираф.
1: Спасибо за историческую справку от Дарьи. А сегодня решили обсудить, кого из животных ты бы выбрал себе в напарники, если бы стал супергероем и почему. Я вот за короля Джулиана уже бы рассказал.
2: Можешь написать в удобном мессенджере, можешь зайти в группу Радио Энерджи ВКонтакте, подписаться и там оставить комментарии, как сделал Михаил. Михаил написал: слон, однозначно слон. Будет дверь подпирать, если соседи на шум придут. И тяжелые инструменты и материалы подносить. Погрузка, разгрузка. Есть ощущение, что Михаилу нужен не напарник для супергеройских дел, а просто разнорабочий.
1: Причем разнорабочий, которого нужно кормить, понимаешь? У него погрузка, разгрузка. Зарплаты нет, просто еда. А если ты тоже ходишь куда-то, чтобы заработать себе на еду и на праздники, я сейчас говорю тебе, конечно же, про работу. В машине нас послушал, вышел, пришел на работу. Удиви своих сотрудников. Сделай Радио Энерджи погромче даже на работе. Не теряйся.
0: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0 на радио. Britney, bitch.

0: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpmbonus.ru.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
0: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
0: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Реклама.
0: energyfm.ru.

0: Energy. Утреннее шоу на радио Energy.
1: Джойстики!
0: Джойстики 2.0. Рома Миронов, Даша Кудрич. Только лучшая музыка.
1: Да!
0: Твой день начинается с джойстиков.
2: Джойстикс
0: 2.0 на радио.
3: Доброе утро всем, кто, как и я, недавно прозрел. Мужчины, если вы думаете, где найти жену, не нужны вам никакие сервисы для знакомств. Даже мамины связи вам тоже не нужны. Рассказываю. Заходите на Marketplace, выбираете наряд, в котором хотели бы видеть свою кошку. Ну, ага. Не кошку, а женщину, естественно. Тыкайте на отзывы. Выбирайте обязательно отзывы с фотографиями. Там этих отзывов просто десятки. И там вот прям видно, что царицы хотят внимания подданных. Выбираете даму, которая вам больше всего понравилась, ее фотографию загоняете в поисковик, поиск по картинке, находите соцсеть, пишите и все вспоминаете. Меня, Дашу Кудрич, добрым словом.
4: Я напоминаю, друзья, не у всех аватарки стоят настоящие, поэтому схема может быть не совсем рабочая.
3: Да там не по аватарке ты ищешь, а по реальной фотографии, когда платьишко померила, сфотографировалась, отзыв оставила.
4: Только что вы прослушали миниатюру, спорить с женщиной бесполезно. Да-да-да, ты права, конечно.
3: Вот почаще это повторяй и себе, и мне, и всем слушателям. А в этом часе будет еще одна дикая штучка.
0: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
4: Ну и, конечно, на ритм этой среды направят тебя эти ребята.
0: Alan Walker. Broken Strings.
3: Ну и поверь, начало этого часа будет бодрым.
0: Yearbooks. Graceland.

0: Доброе утро. 8 часов и 4 минуты прямо сейчас в столице. А мы сегодня обсуждаем, кого из мира животных ты бы выбрал себе в напарнике, если бы в моменте стал супергероем и почему?
1: Вот я бы выбрала себе панду. Потому что, ну, она же миленькая. И ты бы просто от милоты настолько бы раскис, что ничего плохого бы мне не сделал.
0: Ты про конфу панду, чтобы еще и пельмешки всегда с собой были?
1: А это вообще было бы неплохо.
0: Ультра all-inclusive. Я в этом часе расскажу тебе про поезд, на котором ты точно захочешь прокатиться.
1: А через пару минут сыграем в бездушный кавер. Если ты считаешь себя настоящим знатоком мировых хитов, то супер, готовь свой смартфон и номер Energy 8985 382.

0: бездушный кавер.
1: On Energy. При поддержке искусственного интеллекта.
2: Самое время проверить твои знания иностранных песен и иностранных слов. 8.11 в Москве. Мы будем играть в бездушный кавер прямо сейчас.
3: Взяли мировой хит, закинули его в нейросеть. Там немножечко поколдовали, аранжировку поменяли, голос тоже решили какой-то другой поставить, а вот слова остались прежними.
2: Если узнаешь трек, пиши нам самым первым название песни или исполнителя в удобном для тебя мессенджере на номер Energy 8985-382-3333.
3: Ну а теперь давай слушать.
0: Бездушный кавер.

0: Но уже есть подсказочки. Есть подсказочки, но это не Maroon 5 и не Дэвид Гетто. Пробуем еще, ребят.
1: Вспомнили крошку Тедди Свимса, и даже кто-то решил написать, что это Рианна. Но нет, это неправильно. Ладно, не будем томить. Есть и правильные ответы в большом количестве. Нам написали, что это Gorillaz, Feel Good. Песня 2005 года. Ей 21 год в этом году. Вау!
0: Можно уже все этой песне.
1: Но раньше всех догадалась Мария, чей номер оканчивается на 6459.
0: Мария, мы тебя поздравляем. Это действительно Gorillaz. Ты оказалась самой первой и получаешь нашу стильную футболку от Energy.
2: Джойстики 2.0. Утренний блокбастер. On Energy.

0: Joysticks. Рома и Даша на Радио Energy.
1: Вот этот енот же он, да, из «Мстителей», который с автоматом с большим бегает.
2: Подожди, Ракета очень обижался, когда его называли енотом.
1: Хорошо, а как Ракету нужно называть? Вы же близко с ним знакомы, скажи мне.
2: Снайпер. Я не знаю. Ну.
1: Мне кажется, это идеальный супергеройский друг. С ним и посмеяться можно, и, в принципе, погладить его, если он спит, конечно. Так-то он ерепенится постоянно. И защитить он тебя может. Поэтому, если бы мне приходилось выбирать себе какого-то животного в напарнике в супергеройские, я бы взял енота. Он красавчик.
2: Ром, тебе так идут лапти и слово «ерепеница». Ты б знал. Мы сегодня выясняем, кого из мира животных ты бы выбрал себе в напарники, если бы стал супергероем. Ну и, конечно, почему тоже. Объяснись, пожалуйста. Отправляй сообщение в удобном мессенджере для тебя, либо можешь зайти в группу «Радио Энджи» ВКонтакте и там оставить свой комментарий.
1: Кирилл нам написал: «Я бы взял в напарники огромную суперлягушку, чтобы она ловила всех комаров вокруг меня, пока я супергеройски сплю. Главное, Кирюх, чтобы рядом не пролетал какой-нибудь супергеройский аист, а то он случайно сломает твою систему безопасности, причем клювом».
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
7: По промокоду GIG71.
6: Успей заказать на farfor.ru.
8: Акция до конца мая этого года. ИП Высконя на Мерлевона. ЧОГ РНП 319-715-400-050-725.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: ньюсмейкеры on Energy.
1: Интереснейшая новость для всех, а для кошатников особенно. Если кто-то не знает, расскажу. В 2007 году в Японии начальником одной из станций, которая называется Киси, назначили кошку. Прямо официально состав сделал. В общем, так, по порядку рассказываю.
2: Да, пожалуйста.
1: В Японии одной из станций, которая называется Киси, она не пользовалась популярностью и была под угрозой закрытия. Что сделали ребята? Ребята решили сделать следующим образом. Они взяли трехцветную кошку, очень известную, которая жила на этой станции, ее звали Тама. И в 2007 году назначили ее начальником станции. После этого эта станция стала безумно популярна у туристов. Станция осталась, и ее не закрыли, и все стало хорошо. Что сделали ребята сейчас? Они пошли дальше. Они запустили настоящий кота-поезд. Он полностью в кошачьем стиле. То есть там хвостатые и на полу, и на стенках, и на потолке, и на обивке, и даже стартовая платформа вся раскрашена лапками хвостатых.
2: Если это кота-поезд, я предполагаю, что ночью его скорость должна увеличиваться, поезд должно трясти немножечко, а вот днем он час едет, 3 часа отдыхает.
1: Подожди, еще обязательно должен быть тыгадык-вагон.

0: Просыпаешься ты такой утром в среду, 6 числа, и понимаешь, что ты супергерой. Но одному супергерою же одиноко, надо какого-то себе взять напарника. А вот из напарников тебе предлагают только животных. Тут надо подумать серьезно. Вот кого бы из мира животных ты выбрал бы себе в напарнике, если бы стал супергероем, и почему? Отправляй сообщение в удобном для тебя мессенджере, либо в группе Radio Energy ВКонтакте.
1: Борис написал: «Я бы выбрал кенгуру. И рюкзак с собой не нужно таскать, и как личная охрана отличный вариант. И мне кажется, Борис вместе со своим напарником кенгуру специализировались бы на борьбе с карманниками».
0: Как вариант. А мне кажется, если бы еще Борис помещался в сумку кенгуру, у него бы еще и бонусом было прыга-такси первое, понимаешь, в истории.
1: Нет, это была бы агрессивная маршрутка.
0: Мы доехали, нет.
1: Через несколько минут мы доедем до игры «Мозг на вынос». Если хочешь с нами поиграть, мы вообще с удовольствием. Звони 8495-258-3343.
0: 8495-258-3343.
2: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнера агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на «Т-банк.ру». 0+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
13: Вариант 2. Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2054 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
18: От Вернер?
17: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
18: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
17: Чижик. 100% гарантия качества.
19: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
2: Реклама. energyfm.ru.
6: This is Calvin Harris.

0: Race Breakers.
1: What? Мозг на вынос. On Energy.
2: Всем доброе утро. У нас на связи главный мозговой носитель столицы. Это Валентин. Валентин, привет.
3: Привет-привет, доброе утро.
4: Валентин, скажи, а ты был честным ребенком или любил приврать и в школе, и родителям?
3: Нет, я был сыном учителя, поэтому я был всегда честным ребенком.
4: Это для мамы ты скажешь, а для нас? Ладно, Валентин.
3: Ну да, презирал.
4: Вот, вот, докопались до истины. Мы тебя за этот навык ругать не будем. Наоборот, в игре «Мозг на вынос», он в почете. Мы будем задавать вопросы. Тебе надо будет быстро отвечать на них и категорически неправильно. Вот абсурд любой мы ценим. А вот логичные ответы считаем за ошибку. Логичных ответов можно дать не более 2 штук. Все понятно?
3: Отлично, понятно.
4: Ну, стартуем. Brace
2: Breakers. Что мечет рыба?
3: Весло.
2: А что метает метатель ядра?
3: Мяч.
2: Что такое цукини?
3: Суп.
2: Как называются нити на гитаре?
3: Руль.
2: Какой государственный язык в Японии?
3: Колесный.
2: Каким органом думает человек?
3: Домашним.
2: Сколько крыльев у самолета?
3: 80.
4: Так, давайте быстренько пробежимся по ответам. Наш отличник Валентин. Каким органом думает человек? Домашним. Вот тут спорная ситуация. Вот мозг, он домашний или какой?
2: Пока ты дома, он домашний. Закрыла дверь дома, он уже загулял.
4: Ладно, это мы прям придираемся. Отличный ответ. Дальше давай посмотрим. Какой государственный язык в Японии? Колесный. Давай попробуем на колесном разговаривать.
2: Праворульный.
4: Леворульный. Закончили. 4 ВДшные. Дальше. Что такое цукини? Это суп, но в целом для большинства мужчин это реально либо суп, либо непонятно что. Никто не знает, что такое цукини, но его едят. И вот здесь еще можно было придраться, конечно, что метает метатель ядра. Ты сказал мяч. Ну вот ядро же оно круглое, но оно не мяч.
2: В номинации «Докопайся» представлена Дарья.
4: Ладно. Все у тебя отлично. С ответами не зря ты сын учителя. Валентин, мы тебя поздравляем. Ты нам отлично, качественно вынес мозг, а значит...
2: Мы тебе отдаем стильный шопер от Energy.
1: Утреннее шоу «Джойстики 2.0».

0: сейчас на Energy звучит трек от Бэби Рекса. Красивая, богатая, талантливая девчонка, но одинока. Она даже однажды в соцсетях выставляла параметры мужчины, которого хотела бы найти. Говорит, что он должен быть на 6 из 10 баллов, то есть не Брэд Питт, главное, внутренний мир. Рост от 173 сантиметров, ну а дальше сложнее. Ему надо еще быть богаче, чем Бэби Рекса, а у нее много миллионов на счетах. Бедняжка.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.

0: 5555. ИП Сулейманов Шерзот Ахтамович Огранник 321-366-810-46-98.
1: Весна. Наконец-то дождались.
2: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+. Девочки!

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: на Радио Energy.
1: В Москве 8:50, а мы сегодня решили узнать, кого из животных ты бы выбрал себе в напарники, если в моменте стал бы супергероем и почему. Пиши в удобный для тебя мессенджер, либо в группе Радио Energy ВКонтакте.
2: Екатерина поделилась: гиена. Вот кто сможет рассмешить, если надо, и съесть кого-то, если кто-то обидит.
1: Я такой с львенком Симбой мимо прохожу, и ее гиене уже совсем не смешно.
2: А вы заметили, что гиены всегда смеются так, как будто знают, чем все закончится?
1: Со 100% уверенностью. А мы вот 100% уверены, что можем добавить музыки в твою жизнь. И если ты по нам скучаешь, когда выходишь из машины, вот тебе рабочий лайфхак. Рабочий день идет легче, когда звучит музыка Радио Energy. Включай нас в офисе и сделай жизнь коллег поярче, а Energy погромче.

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
1: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpmbonus.ru.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Недвижимость подбирается. Впечатления создаются. Высоты покоряются. Рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама.
3: energyfm.ru.

0: И только лучшая музыка. Утреннее шоу «Джойстики 2.0». Здесь и сейчас на радио.
1: Всем доброго дня. Я тут нашел очень интересную теорию. Все мы с вами на дорогах видели автомобили, у которых, ну, очень высокие антенны. Ну, вот несоразмерно.
2: Антенна?
1: Антенна такая. Знаешь, штука такая, вот палочка такая, которая на магнитике крепится.
2: Я знаю, раньше мне телевизор плохо показывал, и я стояла, держала антенну, чтобы
1: вот,
2: канал ловили.
1: Вот, а есть машины, которые ездят по дороге с очень длинными антеннами. И мужчины очень долго выясняли, что же это такое. Наконец-таки пришли к следующей теории. Что оказывается, длинная антенна находится на машинке на радиоуправлении. Жена едет на работу, а муж на балконе сверху этой машинкой управляет. Чтобы его кошечка хорошо быстренько доехала.
2: Слушай, а это удобно. Это правда удобно. Но страховые компании сейчас расстроились.
1: Им надо будет два раза страховать мужа, потому что жена ничего не решает. Редкий случай.
2: В общем, живите в гармонии и без всяких ДТП. А еще столько лучшей музыки. Вот в этом часе ее будет предостаточно. Эбен Холлоу.
1: Ну а следующая компания может регулировать твое настроение не в зависимости от тебя.
0: Leone and Callum Scott. Stay.
2: Ну и послушаем того, кто разбил своими песнями не одно женское сердечко.
0: Alex Warren. Fever Dream.

0: Встречайте, Рома и Даша. Джойстики 2.0 on energy.
1: Вот в детстве каждый из нас, кто-то хотел котика, кто-то хотел собачку, кто-то хомячка, кто-то...
2: кто-то мужа.
1: Ты с детства мужа хотел?
2: Не, кстати, не хотел, но появился.
1: Так, мам, пожалуйста, а можно я заведу домашнее животное? Какое? Мужа. Нормальный поворот. Мы сегодня обсуждаем с тобой, кого из животных ты бы выбрал себе в напарники, если бы в моменте стал супергероем. Расскажи нам, кого и почему. В удобный для тебя мессенджер Radio Energy, либо в Radio Energy, в группу Radio Energy в ВК.
2: В общем, главное, чтобы Energy. Вот да. Видишь, Energy, сразу пиши нам. А я в этом часе подарю тебе бизнес-идею.
1: Но сначала мы будем играть с тобой в саундчек. Доказывай нам, что твой слух — это твоя суперсила и гордость. Звони прямо сейчас. 8-495-258-3343.
2: 8-495-258-3343.
0: Energy. Джойстики 2.0. Утреннее шоу на Radio Energy.

0: Let's check the sound. Саундчек on Energy.
1: Мы узнали секретные новости, что весь Егорьевск сходит к какой-то Марии для того, чтобы она рассказала, что происходит в соседних городах, потому что она слышит все.
2: Ну или хотя бы в соседней квартире.
1: Какой вариант? Маш, привет.
3: Привет-привет. Соседние города, точно. У меня очень ответственная миссия. Я везу цветочки в разные ДК, чтобы, ну, к 9 мая.
2: Ой, Маша, у тебя действительно классная миссия. Но и слух у тебя, судя по всему, превосходный, а он тебе понадобится. Мы тебе сейчас дадим послушать звук и дадим два варианта ответа. На первый взгляд они странненькие, но там точно скрывается один правильный. Просто они такие завуалированные.
1: Механика следующая. Угадываешь, забираешь подарок от Энджи. Не угадываешь, мы оставляем его себе и разыграем его кому-то попозже. Готова?
3: Да.
2: Слушаем. Check the sound. А теперь, Маша, варианты ответов.
1: Вариант номер один. Это пуговичный миллионер пересчитывает свои богатства.
2: И вариант номер два. Открывается портал в солнечную Бразилию. Маша, к какому варианту ты склоняешься сейчас? Ты заводишься прям, Маша, от этой игры? Какой?
3: Про портал.
2: Портал. Ты за вариант номер два, мне пока нравится. Ром, попытаешься переубедить?
1: Ну смотри, ну слышно же, что там пуговичный миллионер, у него огромное количество, в мешках стоят эти шикарные пуговицы, и он их постоянно пересчитывает, потому что у него это единственная радость в жизни.
2: Ром, где ты последний раз видел пуговичного миллионера?
1: Начнем
3: да, это очень странно, да.
1: Так, хорошо, я странный. У меня дома есть банка с пуговицами, причем я не знаю от каких вещей, но я не могу ее выбросить, вдруг пригодится.
2: И ты вот пересчитываешь их на досуге.
1: Ну, слушай, зачем ты всем рассказываешь, чем я занимаюсь на выходных? Все же думают, что чем-то другим.
2: Так, хорошо. Это вариант Ромы, ну и вариант мой, мне кажется, даже объяснять не надо. Портал в солнечную Бразилию, да, с чем у тебя Бразилия ассоциируется, да, с чем-то бодрящим, наверняка.
3: Солнце, море, прекрасные песни.
2: Вот.
3: Такое, да.
2: Не назвала ни одно слово, связанное с этим звуком, но в целом, да. Все, мы, Маша, останавливаемся на втором варианте.
3: Да.
2: Не будем Рому слушать.
3: Нет.
1: Собрались девчонки,
2: Маш,
1: называется.
2: Ну, знаешь, женская солидарность, она, конечно, есть, но иногда стоит послушать мужчину, правда. Но не в этот раз! Нет, нет, нет. Вариант номер два. Открывается портал в солнечную Бразилию. Это когда мы насыпаем бразильские кофейные зерна в кофемолочку, чтобы сделать себе ароматный, бодрящий напиток. Мы тебя поздравляем, Маша!
1: Ты получаешь от нас классную, стильную футболку.
0: Утреннее шоу «Джойстики» 2.0.

0: Реклама. Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
3: Застройщик УСЗ «Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Майские.
5: Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре. Всего за 1799 рублей.
6: По промокоду GIG71.
5: Успей заказать на farfor.ru.
3: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерлевон. Ичего ГРНП 319-715-400-050-722.

0: компании. 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.rf.
1: Реклама. On Energy. 250-470. 250-470.

0: Ньюсмейкеры on Energy.
1: 9 часов 24 минуты в Москве. Самое время рассказать отличную бизнес-идею для тех, кто распределяет места в учебных аудиториях, в опенспейсах. Что вы можете делать? Вы можете за деньги сдавать места у окна. И рекламную кампанию этой услуги можно строить на чем? На том, что ученые официально заявили, даже короткий взгляд на улицу помогает мозгу перезагрузиться, снижает усталость, возвращает концентрацию. Так, например, студенты, которые сидели на экзамене ближе к окну, реально писали тесты в среднем почти на 10% лучше.
2: А студенты, которые сидели на задних рядах, так вообще все сдали тесты на 100%, потому что окно не важно, важно, чтобы было удобно списывать.
1: А еще, мне кажется, знаешь, продуктивность почему так хорошо влияет, когда есть окно? Потому что ты видишь, что там жизнь происходит. Ты хочешь поскорее закончить всю работу, чтобы пойти жить свою лучшую жизнь.
2: Подписываем.
0: Это джойстики.
3: Джойстики?
0: Джойстики 2.0.
3: Да!

0: на Радио Energy.
1: Если ты уже скачал нашу бесплатную, крутую, модную мобильную игру, которая называется Energy Cashback, запоминай, звезда этого часа на Energy — это Дэвид Гетта.
2: Если в ближайшие полчаса мы дозвонимся именно тебе, ты нам назови звезду часа, тогда твои игровые баллы не только мы превратим в реальные деньги, мы их еще умножим в 10 раз.
1: А от нашего партнера Газпромбанка у тебя есть дополнительная подсказка, а значит, твои шансы на выигрыш еще выше.
2: Если ты впервые слышишь об игре Energy Cashback, не стесняйся, заходи на сайт energyfm.com. Там можешь скачивать бесплатную мобильную игру Energy Cashback, играть в нее, слушать радио Energy, набирать там баллы и отправлять нам свои рекорды. А мы однажды можем выбрать себя и сделать тебя еще богаче.
1: Слушай Energy, получай кэшбэк.
3: Реклама. Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте молоко ультрапастеризованное «Ашан Красная Птица» 1 литр всего за 79,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
7: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтобы желудок не страдал.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Реклама. energyfm.ru.

0: Если ты любишь играть, это для тебя очень интересная информация, потому что у нас есть больше, чем 200 тысяч игроков, которые уже скачали бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Там тапают по монеткам, набирают баллы, слушают Energy прямо в игре, за это получают дополнительные баллы. И вот если ты среди них, самое время обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1.
1: А если ты нам назовешь звезду часа, мы тогда умножим твой выигрыш в 10 раз. И помни, благодаря партнеру нашему Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше.
0: Прямо сейчас Energy Cashbot случайным образом выберет одного единственного игрока. Вот ему-то мы и будем звонить. Давай, Cashbot, выбирай.
2: Игрок выбран.
0: 0787, последние 4 цифры номера. Игрока нашего сегодня зовут Светлана, а звонить мы будем в Благовещенск. Погнали.
1: Светлана набрала в игре 1620 баллов, и если она нам ответит, получит аналогичную сумму в рублях. Ну а если назовет звезду часа сама или с помощью подсказки от партнера Газпромбанка, то ей тогда достанется 16 200 рублей. А в переводе на благовещенский это очень много фирменных хот-догов, которые с морковочкой там и малосянькой. А еще мне очень надо, чтобы Светлана ответила. Я хочу узнать, есть ли там самое вкусное в мире мягкое мороженое, сохранилось ли оно на знаменитой набережной Благовещенска или нет? Стоит ли мне туда покупать билеты ради мороженого или не стоит? В Благовещенске плюс 6 часов, это получается там уже 15:36.
0: Там уже у кого-то вкусный ланч.
1: Там уже все пообедали. А Светлана нам отвечает или не отвечает, пока непонятно.
0: Алло, Светлана?
1: Не слышим.
3: Просили передать, что абонент сейчас занят. Я виртуальный помощник, сообщу, что вы звонили. Что-нибудь еще? Я могу все записать. Слово.
0: Запиши, пожалуйста, что ей звонили джойстики с радио Energy и хотели отдать ей Energy кэшбэк в размере 16 200 рублей, если бы она просто назвала нам звезду часа. Вот так.
1: Ну, уверена, мы однажды еще обязательно поговорим со Светланой, но а если и ты хочешь испытать удачу, ну и плюс увеличить свой баланс, то заходи на сайт energyfm.ru, скачивай бесплатную мобильную игру Energy Cashback, играй, слушай Energy.

0: вот выяснилось, что общение с чат-ботом ухудшает самочувствие одиноких людей. В момент одиночества человеку может показаться, что алгоритм с ИИ — это отличная альтернатива живому собеседнику, да? Но вот все-таки нет. Это усугубляет чувство покинутости. Тем не менее, эти же ученые призывают не делать поспешных выводов, потому что, ну, это предварительный характер анализа. А вот знаете что, ученые? Я вот уже прочла, я уже раскрутила в голове, уже расстроилась. Сначала давайте выясните, да, потом выдвигайте свои гипотезы. Да, людям, может, легче становится, что их кто-то послушал и не перебил даже ни разу. Музыка на Energy, кстати, тоже не перебивает, поэтому оставайся, слушай, и в умной колонке в том числе. Просто скажи свои, включи Energy, и мы не будем расставаться.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
8: И теперь доедают, причем до последней крошки.
9: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
10: ИП Сулейманов, Шинзо, Тахтамович, Огранит, 321-366-810-46-98.
11: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Аводес»? Мотопарк!
12: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
11: Мотопарк! «Аводес»! Мотопарк!
13: Свой дом – это счастье. Постройте его! Компания «Приокск-Строй». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокск-Строй». Все подробности в группе ВК.
14: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
15: Реклама.
16: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-642-92-50. 0+.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации.
10: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
11: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на «Че». Для лиц старше 16 лет.

0: движемся всегда, даже если остальные стоят в пробках. Это Energy, среда, звучит как пятница. Но это потому, что час новый, конечно. Плейлист обновляю, кнопку нажимаю и тебя с собой обязательно беру.
1: Bob Sinclair and Kaiser, I can't wait.

0: заиграл эту песню, и невозможно. Но ничего, мы скоро послушаем с тобой полностью, а пока просто подсвечиваю, что порадует твои уши. Еще эти ребята.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.

0: того, чтобы пройтись по красной дорожке, согласись. Ладно, пусть сегодняшнему дню будет чем тебя удивить. Приятных тебе встреч, сюрпризов, компаний, разговоров исключительно классных. Поэтому, да, Вика Левицкая, остаюсь с тобой. Погнали в нон-стоп.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: знаю, что россияне нашли новый досуг. Это судебный туризм. Видимо, те, кому true crime уже недостаточно, они теперь на открытых заседаниях. Ну, попкорна нет, зато вместо трейлера повестка, а заканчивается сериал фразой «Суд удаляется в совещательную комнату». Итак, что в топе? Какие темы? Гражданские дела? Конечно. Криминал и громкие процессы? Конечно. То есть уже какие-то свои любимые жанры появляются, понимаешь? Вот это прикол. Но только все на реальных событиях. Я, кстати, такой люблю. Какой театр, какой стендап, кружки из глины, да, сам лепит тут элементы, пытается выдернуть. Нельзя такое пропустить. Я реально сейчас вспоминаю программы эти «Суд идет», или как они там назывались, смотрела просто с открытым ртом. Думала, что когда-то мне это пригодится. Ну, давать показания, в принципе, пригодилось.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
4: Застройщик ООО «СЗ Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: конечно. Сейчас напомню тебе про игру Engie Cashback. Забираешь сумму, которую ты заработал в баллах в бесплатной игре. Курс выгодный, 1 балл, 1 рубль. Но это ладно, примерно 2-3 тысячи рублей. Но ты ведь можешь заработать в 10 раз больше, увеличить эту сумму. Вот тут уже приятно, согласись. Ну, давай тебе скажу, кто у нас выиграл из последних. Михаил Медведев из Екатеринбурга забрал 22 210 рублей. Красота, красота. Владислав из Волгограда всего лишь 1079 заработал, потому что звезду часа не назвал. Но это не страшно, потому что в этом сезоне есть подсказки от Газпромбанка, и ты точно сорвешь куш. Ну и маленький тебе лайфхак. Если слушать Engie прямо в приложении, твои баллы начинают расти сильно быстрее. Вся инфа на сайте engiefm.ru. А впереди тебя ждут новости. Давай слушать.
1: Привет, в эту минуту расскажу тебе все самое интересное. В США создали робота для борьбы с одиночеством. Внешне он сильно напоминает домашнего питомца. Гуманоид умеет видеть и слышать владельца, анализировать голос, интонацию и даже поведение. По задумке авторов, новинка должна стать эмоциональным спутником человека. А позитивное мышление продлевает молодость. Это доказали ученые. По их данным, у оптимистов риск снижения когнитивных функций мозга ниже примерно на 15%. Все потому, что такие люди обычно проще справляются со стрессом и быстрее переключаются. А для организма это очень важно. И стало известно, почему Тимоти Шаламе пропустил Мэтт Гала. Оказывается, вместо фэшн-событий актер отправился на баскетбольный матч любимой команды. К слову, в прошлом году он сделал то же самое. Видимо, теперь это будет традицией. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» — это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на «Хеликс». Helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: же с вами тут вроде бы все 16+, да? Психологи поразмышляли на тему полового воспитания, и далеко не все родители обсуждают это с подростками. Так вот, кто это делает, могут чередовать советы с забавными историями из жизни. Так легче преодолеть неловкость. Вот тебе, пожалуйста, такая рекомендация. Главное не шокировать дочь за завтраком, пока это кашу манную ест, да? Правда. Одно дело мем от подруги, и совсем другое, когда с тобой говорит об этом мама. Ну вот дочери, которые шутили во время таких разговоров, чувствовали себя сильно спокойнее. То есть схема максимально рабочая, ребенок может шутить, это защита психики, а вот когда шутит мама, там уже стендап, который никто не просил, самое главное, не перестараться.
1: Energy Global Chart. 30 главных хитов планеты. 30 суперзвезд.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: Hey, it's Lady Gaga.
5: Hey, hey, it's David Guetta.
6: Hey, this is Rihanna.
7: Реклама.
8: Весна. Наконец-то дождались.
9: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тен Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
10: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
11: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
10: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте круглосуточно 28-5555.
1: ИП Сулейманов, Шарзот, Ахтамович, Огранит, 321-366-810-46-96.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Реклама. energyfm.ru.

теплый привет от Energy летит тебе. Я Вика Левицкая здесь, чтобы настроение не уходило на дневной сон, даже на 15 минут. Мы тут бодримся, знаешь ли ты. Отдаю второй наушник, а это вообще-то не шутки. Покажу, как прозвучит новый музыкальный. Алла Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.

0: Я просто обязана тебе донести. Если ты хочешь в чем-то разобраться, но не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. У меня все на сегодня.
1: Yearbooks. Graceland.
0: Да ладно, тюшка, хочу тут сама с собой. Это среда на Energy, да. Вик Левицкая, обнимаю тебя мысленно и музыкально. В этом часе, кстати, помимо музыки, будет игра Energy Cashback, поэтому, пожалуйста, давай, делай погромче и лови звезду часа. Тебе удачи.
1: Богдан Медведев.

0: Звучит как «Ты в баре или на вечеринке и планируешь еще обойти 5 таких разных мест. Бесконечная ночь, бесконечная жизнь и пик удовольствия. Жалко, что после такого обычно приходится возвращаться к реальности и минус один день, как правило, но все равно мы домой не собираемся, остаемся и берем от этой ночи все. А мы от этой среды все берем. И настроение, и эмоции, и музыку, и, конечно, деньги. Это я про игру «Энджи Кэшбэк». Совсем скоро поиграем, поэтому да, оставайся.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют Energy
2: Cashback. Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
3: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
4: Арина, Ижевск.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Дружба дружбой, а накопительный счет в «Газпромбанке» у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.

0: звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
3: По промокоду GIG71.
2: Успей заказать на farfor.ru.
4: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерли Вода. ЧОГ, РНП, 319-715-400-050-725.
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Музыка яркая, громко, конечно, а еще звук монет. Любишь зарабатывать? Любишь? Возможно, сегодня наш банк еще пустеет на некую сумму, но чтобы игра Energy Cashback состоялась, я тебе хочу сообщить, что звезда этого часа на Energy — Риана. Именно она шанс для всех, кто скачал Energy Cashback, увеличить свой выигрыш в 10 раз. Я скоро тебе позвоню. Зови звезду часа, и твои баллы умножатся на 10. Ну, либо заберешь столько, сколько баллов заработал. А еще есть подсказки от Газпромбанк, поэтому вообще красота. Ладно, оставайся, скоро будем играть, а впереди для тебя новости. Послушай и не отставай от повестки.
1: Привет, свежие новости уже тут, сейчас поделюсь. В соцсетях обсуждают очень странный тренд. Называется он судебный туризм. Суть вот в чем. Люди ходят на открытые заседания, чтобы получить порцию острых ощущений. В топе гражданские дела, например, разводы, раздел имущества или долги, которые часто сопровождаются скандалами. А российские туристы скупают путевки в Италию. Аналитики узнали, что по сравнению с прошлым годом спрос вырос аж на 40%, несмотря на высокие цены. Среди наиболее популярных направлений сегодня Сицилия, Сардиния и курорты Адриатического побережья. И Ариана Гранде основала собственный лейбл. Певица создала компанию исключительно ради того, чтобы полностью владеть своей новой музыкой. Кроме того, как полноправная хозяйка, звезда будет получать гораздо больший процент с продаж и стриминга. У меня пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей еще в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.

0: It's Charlie Puth here.
1: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
1: Реклама.
8: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: Это Energy Cashback. Слушаешь, играешь, зарабатываешь. Вот так просто и приятно. Твой рекорд поменяй на рубли по курсу 1:1. Назовешь звезду часа, умножу баллы в 10 раз. А если вдруг пропустил звезду в эфире, то Газпромбанк дает тебе подсказку. Ну что, давай, запускаем Energy Cashbot. Рандомно выберем этого счастливчика.
0: Игрок выбран.
1: Поиграем мы с Марией. Город Мариинск. Последняя цифра номера 2680. И результат в игре 1702 балла, что, безусловно, хорошо, но может быть еще лучше, если она мне назовет звезду часа. А это уже 17 020 рублей. Я замолкаю, мы замолкаем. Давай звонить. Ну что, Мария? Мариинск, 1702 балла. Как это интересно. Мария Мариинск. Наталья Наталинск. Вика, Вики... Ладно, я не буду продолжать. А то это может довести до абсурда. Ну да, действительно, совпадение классное. Мариинск будет на связи, если все-таки Маша возьмет трубочку, скажет мне: «Алло, алло, Маша, привет!»
2: Привет, привет.
1: Привет, это радио Energy, ты в прямом эфире, тебя слышит абсолютно вся страна. Ты где, ты как?
2: Я на работе.
1: Ты работаешь, все, прекрасно. Ну, у тебя найдется минутка поиграть с нами?
2: Что?
1: Найдется минутка поиграть?
2: Ну, давай.
1: Ну, все, давай. 1702 балла. У тебя в игре Energy Cashback, соответственно, 1702 рубля ты уже заработала, потому что взяла трубку. Но если ты мне назовешь сейчас звезду часа, то это будет уже 17 020 рублей. Ты мне ее назовешь?
2: Я на работе, я не слушаю радио.
1: Ну, ты смотри, не расстраивайся, у нас же есть подсказка от Газпромбанка, поэтому, пожалуйста, ее лови. Кто звезда часа? Это Риана, Ариана Гранде, либо Майли Сайрус. Кто ты из этих девчонок?
2: Второе.
1: Второе, Ариана Гранде. Проверяем. Ты узнала, кто это?
2: Нет.
1: Нет, не узнала. Это Риана, к сожалению.
2: Риана, но... я выиграла.
1: Нет, потому что ты сказала Ариана Гранде, а у нас Риана, звезда этого часа. Нет, подожди, ты выиграла. Ты выиграла 1702 рубля. Но ты продолжай играть, и в следующий раз обязательно назови мне звезду. Тогда твоя сумма будет больше. А пока я тебя поздравляю и желаю хорошего дня.
2: Хорошо, спасибо.
1: Все, чудесно. Ну, все-таки, счастливый эпизод случился у нас. Это радует, это приятно. Но сумму, конечно, хотелось бы поделиться более, да, такой весомой и крупной. И теперь ты знаешь, как зарабатывать с Energy. Поэтому вся инфа на сайте energyfm.ru. Energy Cashback.

0: профессионально повышают градус в эфире. Calvin Harris Example. Хотя куда уж жарче, да? Погодка сегодня просто вау. Если же ты дома в офисе юзаешь кондиционер, то можно еще кое-что поюзать. Конечно, свою умную колонку. Твоему офису нужен хороший плейлист, а он есть у нас. Радио Energy всегда с тобой 24/7. Служба музыкальной поддержки. Так и называемся.
1: Реклама.

0: Звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.ru.
1: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
2: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокск-Строй». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокск-Строй». Все подробности в группе ВК.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл QRX Honda! Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! QRX Honda! Мотопарк!
5: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
7: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
8: Эдди Данкарман Юрьевичу Гарни, 322-366-8-30-50-426.
9: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на Че для лиц старше 16 лет.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
9: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
10: Налоговый герой. Форма Москва. Шайка. Дальше 23.1. Украинский чемпион 77-400-59.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама.
12: energyfm.ru

0: час, новый плейлист, и я Вика Левицкая. Ну, не то чтобы новая, такая немного потрепанная, да, но все же принимайте такую, какая есть. Ладно, я пару обновлений тоже загрузила, поэтому давай держаться вместе и улучшать всячески этот день. У нас получится.
1: Леони и Каллум Скотт. Stay.
0: Начала тебе уже показывать, как зазвучит новый музыкальный. А день-то, день какой солнечный, что хочется обнимать все вокруг. Ты так и делай. С прохожими, правда, поаккуратнее, могут не понять. А я здесь, чтобы делать это музыкой. Алекс Уоррен, Fever.

0: поп 80-х, соула и мягкого рока, да? Teddy Swims, Mr. Know It All, новый хит на Energy. Практически гимн всех людей, которые в отношениях уже мысленно прожили расставание, свадьбу, раздел имущества, придумали имя будущему псу, а это всего лишь вы друг на друга посмотрели в метро. По сути, такой эмоциональный контроль, фрик-режим в любви — это знакомо, согласись. Но все-таки надеюсь, что это не ты, а твой партнер. А вообще лучше этого избежать. Что я говорю? Это же те самые вот эти red flag, да? Согласись. Здесь только green flag на Energy и только лучшая музыка, поэтому давай оставайся.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
5: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
6: Застройщик УСС «Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
8: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
1: Реклама.
2: On Energy.
9: 250-470. 250-470.

0: Dream. Это Алекс Уоррен здесь в эфире Energy. То ли любовь, то ли сон. И ты опять себе все напридумывал, но лучше вообще никогда не додумывать за человека. Спросить его напрямую. Как бы легче нам стало всем жить, согласись? А еще легче становится, когда вокруг какие-то курьезы происходят, и ты думаешь, да я еще вообще спокойно и классно живу. Впереди новости как раз по такой случай.
1: Привет, принесла тебе свежие новости. Number 3. Женщины стали главными инициаторами семейного отдыха. Согласно данным опроса, 65% представительниц прекрасной половины полностью берут на себя организацию поездок. Мужчины же, как правило, принимают участие только в планировании бюджета. Number 2. А стилисты назвали устаревшие вещи в мужском гардеробе. Первое, что сразу выдает образ из прошлого, это длинный пиджак с тремя пуговицами. Кроме того, в список попали слишком узкие брюки. Если говорить про аксессуары, то здесь число несовременных предметов почему-то вошли галстуки. И по вселенной Гарри Поттера запустят еще один проект. Это будет серия подкастов, которую посвятят истории создания культовой франшизы. Первый выпуск выйдет уже 19 мая. В его основу ляжет рассказ о работе над главой под названием «Философский камень». На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищем в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Hey guys, I'm Tiesto.

0: It's Selena.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-111-776-86-89-840. Город Москва.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+. Реклама.
4: Energy FM.

исследование. Разношерстный коллектив на работе – это хорошо. Согласно исследованиям, с достижением прям результатов хороших лучше справляются однородные коллективы, а с минимизацией рисков – разношерстные. Их брейншторм будет напоминать комментарии в интернете под рандом.

0: вообще идеальная команда. Это когда один предлагает авантюру, второй уже просчитывает риски, а третий думает, как и перед кем нам извиняться. Вот, да, народный коллектив быстрее приходит к успеху или к общему заблуждению. Вот такие вот у нас выводы. Еще больше интересного ждет тебя далее на Energy. Ну и, конечно, все это приправлено только лучшей музыкой. Оставайся.
1: Утро

0: вашем настроении на 2.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритья». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.

0: Звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nasa.com.rf.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
1: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
4: ИП Сулейманов, Шинзот, Ахтамович, Огранит, 321-366-810-46-98.
5: Реклама.
6: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Здоровые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
4: Категория 16+.
0: Реклама.
4: energyfm.ru.

0: Май – это единственный месяц, где фраза «Ну, эту неделю уже нет смысла начинать нормально» звучит абсолютно легально. 6 мая – среда, если ты потерялся в календаре. Подскажу, куда свернуть, как улучшить самочувствие, если кофе не справляется. Ну и, конечно, что послушать, тебе покажу.
1: One Republic. Give me something.
0: Точнее, не покажу, а поставлю, конечно. Но музыкальные я с тобой уже 4 часа. Вик Левицкая, еще 2 буду фонить. Надеюсь, что ты не против.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.

традиции музыка на Energy снова дает больше сил, чем всякие прогнозы, предсказания, да? Один рабочий прогноз «Лови от Energy» у тебя сегодня вообще все получится. С этими хедлайнерами уж точно.

0: Наткнулась на фразу, что сейчас такое время, когда худеть уже поздно, а загорать еще рано. А еще время пикников, айс-латте, время аллергии у кого-то, да, сочувствую, дорогие. Ну и грандиозных планов на лето. Главное, чтобы у тебя дебет с кредитом сошлись. У меня вот, если честно, не сходится немного. Планы сильно масштабнее и сильно больше моей зарплаты. Надо подумать. А что может быть в твоем списке про лето? Давай подумаем. Есть черешню безлимитно. Кайф. Загореть, а не сгореть. Тоже хорошо. Сделать 100 фотографий заката и ни одну не выложить, но это, конечно, мы. И, может быть, случайно остаться на летней веранде прямо до закрытия. Встречать рассвет, да? Звучит хорошо. Ладно, оставайся, еще больше интересного ждет тебя далее. Вика Левицкая, Радио Энерджи, и ты, конечно, у нас прекрасный тандем.
1: Радио Энерджи и Газпромбанк представляют.
2: Энерджи Кэшбэк.
3: Меня зовут Лена, я из Ярославля, играю в Energy Cashback и недавно получила 27 680 рублей.
4: Я Дмитрий из Коврова, и мой Energy Cashback 36 470 рублей.
5: Ольга из Москвы выиграла 13 730.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
5: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк!
10: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
9: Мотопарк! Вот Мотопарк!
11: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
12: По промокоду GIG71.
11: Успей заказать на farfor.ru.
13: Акция до конца мая этого года. ИП, ВСК, НЕЛ, АРМЕН, ЛИМОН, ИЧОГ, РНП, 319, 715, 400, 050, 725.

0: звони 516110 ООО СС-проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Give me something. Дай мне что-нибудь. Ну, какие попрошайки, а у One Republic? А мы что, только музыки тебе можем дать. У тебя уже давно безлимитная подписка, автоматически продляется и ничего не списывается. Даже представляешь, как хорошо. Ну и настроение, конечно, тоже можем дать. И новостей хочешь — получай. Мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже сегодня вечером. Метеозависимым приготовиться, собраться. Но надеюсь все-таки, что головная боль и раздражительность обойдут тебя стороной. То есть тебя это не коснется. Ладно, давай нормальных новостей послушаем. Дальше в эфире для тебя.
1: Привет, а вот и свежие новости. Свадьбы уже не те. Согласно данным экспертов, сегодня чаще всего церемонии проводят не ради создания семьи, а для контента. Некоторые пары делают из событий полноценный сериал, снимая абсолютно все. От примерок до вечеринки, уже потом пытаются монетизировать данный материал. Российские ученые узнали, что не всякий коллектив успешно справляется с разными задачами. В ходе исследования они пришли к выводу, что команды, участники которой имеют много общего, чаще других добиваются высоких результатов. Все потому, что люди практически не тратят время на конфликты. И финальный эпизод сериала «Пацаны» покажут в кинотеатрах. Во время сеансов будет использован специальный формат, позволяющий зрителям буквально прочувствовать происходящее на экране с учетом толчков, вращения кресел, брызг и прочих эффектов. Все это ради полного погружения. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.
2: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: знаю, как тебе, но мне очень нравится это возвращение Биберексы. Точнее, она как бы никуда не уходила, но такой громкий хит. Давно от нее такого не было. New Religion здесь, в эфире Energy для тебя. Ну а что, письма, дедлайны, чаты с коллегами, мысли, что приготовить на ужин. Все это бодрее с Energy. Включай нас и дома, и на работе. Просто скажи своей умной колонке, включи Energy. Ну что она без дела стоит? Давай немножко смысла жизни ей придай, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
3: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.

0: 5555. ИП Сулейманов Шерзот Ахтамович Огранит 321-366-810-46-98.
1: Реклама.
2: On Energy. 250-470. 250-470.

0: новые майские вместе с Helix. С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22:00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
2: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
3: Аналог регион. Форт Москва. Сайт. Конечная 23 и 1. Украинский чемпион 77-4-0-59.
4: Реклама. Energy FM.

0: Ну что, надеюсь, твой день искрится событиями, встречами и лучшими людьми. Привет тебе в новом музыкальном. Предлагаю апгрейднуть и настроение, и плейлист. Пошли слушать.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.
0: Горячая девчонка с Дэвидом Гетто обязательно появится. А, кстати, Джей Ло, как у нее там на личном фронте? После Бен Аффлека был ли кто еще? Пошла, почитаю, пока еще покажу несколько саундтреков к твоей жизни в новом часе.
1: Боб Синклар и Кайзер. I can't wait.

0: Игра Energy Cashback. Сегодня еще пару игр обязательно проведем, поэтому лови звезд часа в эфире. Полетели в нон-стоп. Что тут сказать?
1: Zane, die for me.

0: Друг наш, и это действительно так. Надеюсь, ты не станешь спорить. Да, как хорошо. Весна. Никто не бесит. К слову, о последнем. Зумеры считают опоздание на 10 минут абсолютной нормой. Они, знаешь, не опаздывают. Они приходят в комфортное для психики время вообще-то. А те, кто приходит заранее и пишут, что я уже тут, это либо миллениал, либо тревожники. А вообще, я замечал, что опоздание странная штука. Если это 5 минут, да вообще не парься, я тут сам только что пришел. 15 минут, напряжение нарастает. А если это 30 и больше, то ты уже удаляешь совместный чат, не знаю, ищешь новую семью, пишешь длинное сообщение, в котором даешь понять, что человеку придется заплатить за весь ваш счет и вообще за этот проступок. Ладно, только лучшая музыка и самые лучшие новости здесь, в эфире Energy для тебя. И я, Вика Левицкая, оставайся.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
5: Застройщик ООО «СЗ Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield? Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
1: Реклама.
9: On Energy. 250-470. 250-470.

0: тебе напомню, что сегодня день против диет. Международный вообще-то праздник, и мы диеты тоже не одобряем. Если и менять, то свой режим. А поесть вкусно – это по расписанию. Тем более к нам сытым меньше прилипает различные заразы. То, что тебе недавно рассказывала. Ну еще побегать тоже будет полезно. Спорт, ЗОЖ. Приглашаю тебя, кстати, в команду Energy. Потому что мы совместно с Лигой Героев собираем своих самых классных и энергичных. Чтобы поучаствовать в полумарафоне «Забег РФ» 23 мая в Москве. Поэтому давай, прямо сейчас присылай скрин своей пробежки в удобный для тебя мессенджер «Радио Energy». Номер 985-382-3333. Лидер дня получит два слота на участие в забеге для себя и своего бегового напарника. Побежали!
1: Привет, лови подборку топовых новостей. Американский телеканал разместил вакансию мечты. Нужен человек, который посмотрит все 104 игры грядущего чемпионата мира по футболу. Работа хоть и проектная, но зато прибыльная. За все про все обещают почти 50 тысяч долларов. А социологи узнали мнение россиян насчет онлайн-подписок. Большинство опрошенных ежемесячно оплачивает около 3 сервисов. Однако львиная доля респондентов считает, что сумма за их использование сильно завышена. К слову, каждый четвертый мечтает о площадке, которая объединила бы сразу несколько форматов. И Билли Айлиш, оказывается, верит в астрологию. Так, например, в одном из недавних интервью певица призналась, что ни за что не свяжется с парнем, если он будет близнецом. Только вот чем же ей не угодил данный знак зодиака, девушка, к сожалению, не рассказала. На этом пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: Насколько хорошая музыка сегодня прозвучала, а сколько еще прозвучит? Только лучшее. Здесь, в эфире «Энерджи» для тебя. Ну и я, Вика Левицкая. С тобой была эти 6 часов. Не скучай, пожалуйста, вернусь завтра. Хотя мы так породнились. Я уже, наверное, для тебя как любимые треники с вытянутыми коленями. Или та самая домашняя футболка. А может, кружка со сколом. Либо пароль, который стоит у тебя абсолютно везде. Дальше. Андрею Зацепину передаю микрофон. Обняла тебя мысленно и музыкально. Пока-пока и заходи в соцсети. Пообщаемся. Там еще у меня под рилсами там такие разговоры разворачиваются. Жду.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
0: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 75-2222.
3: Кредитен Карман Юрьевич Угарни, 322-366-8300-5426.
4: Реклама.
5: On Energy. 250-470.
6: 250-470.

0: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Реклама. energyfm.ru.

Всем-всем привет на старте нового часа. Мы, как всегда, презентуем тебе наши лучшие треки, мировые хиты в студию уже Андрей Зацепин. И вот что нас с тобой впереди поджидает. Yearbooks. Graceland.

0: сердце разрушено. Наверное, все-таки любовь какая-то такая была, не такая, которая была невзаимной. Говорят, да, любовь одни ворота. Вот, наверное, все это про это. Богдан, Медведи, для тебя уже совсем скоро и в полной версии. Ну, а на старте у нас моя любимая песня. И не забудь, уже совсем скоро ты узнаешь, кто звезда этого часа в игре Energy Cashback.
1: Sony Fodera, D.O.D. and Poppy Bascom. Think about us.

0: наверняка слышал такую фразу: «Занимайся любимым делом и не будешь работать ни дня». И эта фраза, как оказалось, имеет свой срок годности. Как бы сильно вы не любили свою деятельность, надолго сохранить это чувство восторга все равно не получится. Об этом сообщают нам эксперты. Но для того, чтобы все-таки воскресить свои чувства к любимому делу, нужно сделать паузы. Например, отпуск, желательно двухнедельный. В общем, отдыхаем, тем более лето скоро. И отдых – это всегда сэндвичи. Обязательно. Только лучшие, только приятные мировые хиты для тебя впереди. И уже смотри, что скоро появится в нашем эфире. Это «Моя Мишель» и песня «Иногда».
1: Радио Energy и «Газпромбанк» представляют.
2: Energy Cashback.
3: Привет, это Евгений из Альметьевска. Я набрал в игре 3590 баллов, правильно назвал звезду часа на Energy и выиграл 35 900 рублей.
4: Нижний Тагил, Ксения, я выиграла 26 160 рублей.
5: Меня зовут Артем, я из города Воронеж, и мой кэшбэк 19 780 рублей.

0: Жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта Банк ГПБО. Дружба дружбой, а накопительный счет в Газпром.
2: Реклама.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
6: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
7: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
8: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
7: Мотопарк Honda! Мотопарк!
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
2: Реклама.
10: On Energy.
0: 250-470. 250-470.

0: денег много не бывает. Особенно, если ты играешь в Energy Cashback, хочется же по максимуму. Поэтому я тебе напомню, что звездой этого часа у нас является певица Pink. Она принесет тебе умножение на 10. Ну, а если ты вдруг не слышал и не знаешь, что звезда часа, тебе поможет подсказка от Газпромбанка.
1: Привет, самое время узнать свежие новости. В США продадут личные вещи Мэтью Перри. К слову, многие из них связаны с сериалом «Друзья». Например, на аукцион выставят 26 сценариев к эпизодам ситкома. На некоторых страницах даже остались комментарии самого актера. А нахождение в офисе может вызвать аллергию. И это не образно, а буквально. По словам ученых, вся опасность пыльной техники, из-за которой нередко случаются проблемы с дыханием. Поэтому уборка рабочего места – это уже не прихоть, а необходимость. И Ариана Гранде продолжает интриговать фанатов. Певица представила новые обложки 8-го студийного альбома «Petal». Напомню, релиз пластинки состоится уже летом 31 июля. В этой работе девушка обещает раскрыть ранее неизвестные грани своего творчества. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru. Встретимся ровно через час.
2: Hey, I'm Shakira.

0: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+.
7: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Эксландикс ЕТ. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Эксландикс с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Эксландикс ЕТ. Слушайте ощущения.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сейчас как сотрудников ищете?
11: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
12: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
13: Телеканал «Че» представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашутчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реалити «Проверим все» с 12 мая в 22.00 на «Че» для лиц старше 16 лет.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама.
9: energyfm.ru.

0: Energy Cashback.
1: А ведь круто, когда ты играешь в нашу мобильную игру, разбиваешь монеты по цвету, черные, белые, золотые. В общем, набиваешь баллы, а потом раз, тебе звонок в телефон, а там мы и предлагаем тебе деньги. Деньги умножены на 10, если ты знаешь звезду часа. Сейчас я эти подробности расскажу тебе. Более 200 тысяч игроков скачали, кстати, нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback. Набирают баллы, слушают Energy и, конечно, ждут нашего звонка. Если ты среди них, то лично я готов обменять твои баллы на рубли по курсу 1 к 1, ну а если ты назовешь звезду часа, я умножу твой выигрыш в легкую в 10 раз. Но благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Ну а прямо сейчас хотел бы разбудить нашего кэшбота для того, чтобы он определил, с кем мы будем играть. Итак, кэшбот, давай просыпайся.
2: Игрок выбран.
1: В глазах нашего красного гуманоида загорелись цифры 2693. На эти цифры заканчивается номер телефона одной девушки. Ее зовут Анна. Фамилия у нее Кабакова. Она из города Вологда. У нас Анна постаралась, набила 2698 баллов. Результат потрясающий. Потратила у нас Анна на этот процесс 2 часа и 31 минуту. Анна молодец. Хотел бы с ней познакомиться поближе. И если сейчас Анна у нас появится в эфире, скажет «Да, я Анна», она получит 2698 рублей.

0: И Аня, привет тебе. Это Радио Energy, алло. Это игра Energy Cashback. Меня зовут Андрей Зацепин, и ты у нас сейчас в прямом эфире.
1: Привет.
0: Привет. Ждала звонка?
1: Если честно, нет.
0: Не ждал. Ну, мы всегда такие нежданные, ну, скажем так, внезапные. В общем, я тебе хочу предложить...
1: Лучше поздно, чем никогда.
0: Конечно, да. Так вот, деньги хочешь, умноженные на 10? Назови звезду часа и получишь 26 980 рублей.
1: А, можно какие-то варианты ответа?
0: Конечно. Подсказка от Газпромбанка сработает, я надеюсь, на ура. Итак, у нас была звездой часа. Певица Пинк, Тейлор Свифт, либо Леди Гага.
1: Ой, я бы выбрала, конечно, Леди Гагу.
0: То есть твой окончательный ответ — Леди Гага.
1: Да.
0: Давай проверим это. А что-то мне кажется, это не Леди Гага. Ну как же так? Аня, ну ты у нас все равно победительница. 2698 рублей отправляется тебе на карту. Ты молодец. Ты у нас супер девушка из Вологды. Я тебя с этим поздравляю. Письмо с подробностями получения денег придет тебе на почту под бурные аплодисменты всех, кто слушал этот игровой процесс. Красотка. В общем, Вологде, огромнейший привет. Спасибо тебе за твой позитив. Хорошего тебе, ну, такого весеннего, летнего настроения. Угу.
1: Спасибо, вам тоже яркого солнца. Спасибо.
0: И лучшей музыки Energy. Спасибо тебе. Ну и если ты, дорогой слушатель Energy, еще не с нами, еще не в игре, то я предлагаю тебе скачать прямо сейчас себе на смартфон по прямой ссылке на нашем сайте energyfm.ru. Слушай Energy, получай кэшбэк.
2: Генеральный партнер проекта — Банк ГПБО. Дружба дружбой, а накопительный счет в Газпромбанке у каждого свой есть. Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на Газпромбанк.ру. Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама. Energy Cashback.

0: хочу поздравить Анну из Вологды. Она у нас стала победительницей в игре Energy Cashback и получила свои заслуженные деньги. И этой Анны в следующий раз можешь оказаться ты. Можешь оказаться победителем.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить

0: звони 51-61-10. ООСС проект 3. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
2: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
6: ИП Сулейманов, Шензо Тахтамович, Огранит, 321-366-810-46-98.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
8: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре. Всего за 1799 рублей.
9: По промокоду GIG71.
8: Успей заказать на farfor.ru.
10: Акция до конца мая этого года. ИП Высконяна, Мерли Вон. Ничего, ГРНП 319-715-400-050-725.
11: Реклама.
12: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

0: подлете у нас будет песня от Алекса.
1: Алекс Уоррен, Fever Dream.
0: Достойный персонаж и песня Ordinary, которая была у него стартовой, очень хорошо зашла. Fever Dreams тоже догоняет ее показатели. В общем, Алекс, ждем продолжения этой музыкальной истории. У тебя все классно и складывается, и куча фанатов. И мы тебя любим очень сильно. Ну а на старте лови песню от Алана.
1: Alan Walker, Broken Strings.

0: будем здесь до последней песни, ведь этой ночью я не хочу, да, уходить домой. Это у нас музыкант из Италии, выступающий под номером 1 и под ником Медуза. Спасибо им большое. Ну и если действительно песня нравится, тогда им понравятся твои умные колонки. В общем, скажи своему умному гаджету, включи Energy, и тогда мы будем с тобой вместе.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Аодес? Мотопарк!
4: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
3: Мотопарк! Аодес! Мотопарк!
5: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
6: Застройщик ООО «СС Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
8: Проспект Ленина, 54Б.
9: О, Европейский квартал.

0: наткнулся случайно на крутую фразу, которая воодушевит любого. Если ты хочешь в чем-то разобраться, но не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Ну, как сказано, сильно. Давай с тобой разбираться, что будем дальше на твоем любимом Energy. Ну, во-первых, Энрике Иглесиас, во-вторых, Клан Карасел, ну и прямо по курсу Energy News.
1: Привет, все самое интересное расскажу тебе далее. Number three. Американский блогер решил спасти целую авиакомпанию. Парень обратился к своим подписчикам с призывом выкупить перевозчика, который объявил себя банкротом. Ролик набрал более 6 миллионов просмотров, а сумма денежного сбора уже превысила 130 миллионов долларов. Number two. А в России продолжает расти спрос на путешествия внутри страны. По данным экспертов, по сравнению с прошлым годом, цифры стали выше примерно на 15%. Среди направлений традиционно лидируют южные города, например, Анапа и Сочи. Также в топе Москва, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. И Мерил Стрип пророчит 22-ю номинацию на Оскар. Получить ее актриса может за работу во второй части фильма «Дьявол носит Прада». Случится это или нет, узнаем только в январе 27-го. Именно тогда объявят главных фаворитов премии. К этой минуте пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: На природе или дом? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте chizhik.club.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в офисе.
13: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
14: ВГО2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
15: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
16: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
17: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирска». Панель за 2025 год.
18: В «Ленте».
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

0: в твоем городе тоже лето. В Москве просто прекрасно, самая настоящая вот эта летняя атмосфера. Девушки в юбках, парни в шортах, а Energy, как всегда, с лучшей музыкой. И на подлете у нас песня от Эда Ширана «Азизам».
1: Утро.

0: Вещание на два.
1: Рома Миронов, Даша Кудрич. В настоящем утреннем блокбастере «Джойстики 2.0».
2: Просто фантастический апгрейд.
3: «Джойстик
1: 2.0». Твой день начинается с «Джойстиков» на радио.
4: Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
6: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
7: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
8: По промокоду GIG71.
7: Успей заказать на farfor.ru.
9: Акция до конца мая этого года. ИП Высканя на Мерлевон. Ичего ГРНП 319-715-400-050-725.
10: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
11: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
12: Весь май заказываешь пиццу Куба. Огромную пиццу «Революция» со скидкой. Круглосуточно. 1,5 килограмма революционного вкуса. Всего за 850 рублей. 75-2222.
13: Кредитан Карман Юрьевич Угарни. 322-366-8300-5426.
14: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тендерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
16: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Реклама.
17: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ПО «Газпром нефть» региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Реклама.
2: energyfm.ru.

0: Всем привет, здесь и сейчас Андрей Зацыпин, это я, с нами вечер среды, и для настроения, кстати, у Energy есть все, что нужно, вот как этот хедлайнер часа.
1: KDDK and Alex Alter, one and two.
0: Классная мелодия, подпевается по трек тоже великолепно, настоящий бенгер. Ну а, кстати, если у тебя настроение в режиме дефолт, сделаем его еще ярче хитами Energy.
1: Rocks XT, paid to exist.

0: У него зубы из серебра, на лице татушки, да и сама голова тоже покрыта креативом неизвестных художников. И все это про него, Тедди Свимс, и его новая работа о человеке, который любил. Но мы с тобой летим вперед, и на подлете у нас как раз песни для тех, кто в дороге.
1: Реклама.
2: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Свой дом – это счастье. Постройте его. Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества. Работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
4: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: шоу в эфире Energy. Опустошен, но не надломлен. Песня про сильного человека, который прошел через многое, но остался как раз этим самым человеком. Сейчас у нас на подлете будет Energy News. Ульяна Медведева, как всегда, нам принесет что-то интересное. Ульяна, тебе огромнейший привет. Energy
1: News. Привет, в эту минуту поделюсь с тобой любопытными новостями. Зумеры оказались самыми непунктуальными. Причем в опозданиях молодежь не видит ничего плохого. Миллениалы же чаще всего приходят на встречи вовремя и не любят, когда другие задерживаются. А вот люди постарше в этом вопросе еще более радикальны. Ждать они никого не собираются. А прокрастинаторы обладают сверхспособностями. Ученые узнали, что люди, которые вечно откладывают все на потом, менее тревожны и реже страдают от выгорания и стресса. Кроме того, они умеют находить множество подходов для решения одной задачи. Билли Айлиш выступила против пластических операций. По словам певицы, лично она не готова бесконечно разглаживать свои морщины в погоне за вечной молодостью. Девушка хочет стареть естественно, ведь это, по ее мнению, самый красивый процесс. У меня пока все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.bnfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: На старт! Внимание! Бонусы на максимум!
16: Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
17: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbbonus.ru.
18: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
19: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
20: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
21: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АОТ-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АОТ страхование партнера агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
22: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
23: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
24: Реклама. energyfm.ru.

0: соответствующие One Republic на подлете.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае круглосуточно со скидкой всего за 850 рублей. 28-5-5-5-5.
7: ИП Сулейманов, Шинзот, Ахтамович, Огранит, 321-366-810-46-98.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
9: Девочки!

0: Звони 51-61-10. ООО «СС-проект 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Лонсин»? Мотопарк!
2: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
1: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
3: Майские. Дача. Отдых и гигантский сет роллов. Гигасет в фарфоре всего за 1799 рублей.
4: По промокоду GIG71.
3: Успей заказать на farfor.ru.
5: Акция до конца мая этого года. ИП Высканя Дармель Ливон. Ищу ОГРНП 319 715 400 0,50-725.
6: Счастье – это детский смех во дворе. Это ключи от бизнес-класса. Счастье – это здесь и сейчас. ЖК «Счастливые люди». Дом бизнес-класса с подземным паркингом. Двухуровневые квартиры с террасами. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором рождаются планы.
5: Застройщик ООО «СС Болтина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Реклама.
8: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР 18-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Ревалгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Ревалгин.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: Привет-привет, если ты здесь, то я тут, мы вместе, и это правильно. Впереди у нас с тобой, кстати, много всего классного и музыкального.
1: Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Save me tonight.

0: звуки, сочетающий мощные вокалы, фирменное клубное звучание. Совсем скоро, ну а также, помимо этого шедевра, будет другой.
1: Offenbach, Miles Away.
0: Слушай Energy в своей умной колонке. В общем, если что, говори каждый день вот эту волшебную фразу. Включи Energy, и мы будем с тобой вместе. Лучшие мировые хиты. Все здесь. Все для тебя и с любовью. Ну и на старте классная песня с серьезным смыслом.
1: Zayn, die for me.

0: субботы. И Феникс пролетел здесь в эфире Energy. Это Marshmello и Portugal The Man. Название, конечно, Portugal The Man никак не связано с Португалией, но музыканты назвали себя именно так. Это, наверное, креатив у них такой. Ну а Marshmello — тот человек, который скрывает свое лицо под маской большой зефирки. В общем, оригиналы и музоделы, которые дарят нам свой позитив. Ну а, кстати, на подлете будут еще у нас классные треки для настроения. Ники Минаж, как тебе? Я думаю, что зачетно. Плюс еще и Джастин Тимберлейк. Все это скоро здесь на Energy.
1: Реклама.
2: Весна. Наконец-то дождались.
3: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.

0: Звони 51-61-10. ООО «Социальный». Проектная декларация на сайте nastop.ru.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
2: Реклама.
3: On Energy. 250-470. 250-470.

0: Oriflame в эфире Energy. Святой огонь из Беларуси. Тону. Ну, тонуть мы никого не призываем. Мы всех спасем. Особенно, когда на подлете у нас Energy News и Ульяна Медведева. Она-то та еще спасительница. Ульян, привет тебе.
1: Energy News.
2: Привет, принесла тебе подборку свежих новостей.
1: Number 3.
2: Американский спортсмен установил новый мировой рекорд. Мужчина подтягивался на перекладине в течение суток без остановок. За это время он выполнил более 12 тысяч повторений. Слово на подготовку к этому у него ушло около 3 лет.
1: Number 2.
2: Ретроградного Меркурия не существует. Ученые доказали, что данное явление – оптическая иллюзия. Другими словами, планета не движется в обратном направлении. Все это просто геометрический эффект. Кроме того, магнитное поле не небесного тела слишком слабое, поэтому влияние на человека и технику исключено. И Виктория Бекхэм намекнула на возвращение Spice Girls. Правда, виртуальное. По мнению певицы, нет ничего плохого в том, чтобы создать голограмму участниц легендарного коллектива и отправить их в мировой тур. Более того, эту идею девушки уже даже обсуждали. На этом все. Это была Ульяна Медведева. Еще больше новостей ищи в наших соцсетях и на сайте energyfm.ru.
1: Реклама.
3: Помогайте.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.finisbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
10: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
14: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при рынке, оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Реклама. Energy FM.

0: музыка, которая заряжает и настраивает на правильный лад. Теперь в пару слов от тебя включи радио Energy. Скажи своей умной подруге, своей умной колонке.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула. Ликбеза 3А.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема Наве», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Дэн Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама.
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал Че представляет. Кафе, парикмахерская, спортзал. Они проверят все. В сфере услуг и не только. Екатерина Кашубчик и Денис Волевой в новом сезоне потребительского реализма. Проверим все. С 12 мая в 22:00 на Че для лиц старше 16 лет.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амор». C5. Стиль и инновации. JQ J6. Компактный кроссовер. Всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
0: Реклама.
7: EnergyFM.ru. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: этом музыкальном часе нам компанию составят крутые музыканты. И давай узнаем их имена.
1: Богдан Медведев, Broken Heart.
0: Вот именно так звучит «Разбитое сердце». Любовь прошла, осталось только вспоминать о том, как было хорошо. Ну, за одной любовью придет другая, и это обязательно. Богдан подтвердит, Богдан подтверждает. Ну, а также уже на подходе.
1: Bebe Rexha and Faithless. New Religion.
0: Не просто песня, а первая строчка нашего глобального чарта. В общем, Биби, наконец-то ты вновь на коне. Я в тебя верил, я надеюсь, и все мы тоже. Ну и будем верить в то, что в этом музыкальном часе обязательно у нас состоится игра Energy Cashback. И этим победителем, который заберет деньги, умноженные на 10, станешь именно ты.
1: Bob Sinclair and Kaiser. I can't wait.

0: если ты вдруг решил зевнуть при просмотре не суперинтересного фильма или на собрании в коллективе коллег, этот процесс оказывается нормальный, так как ты, скажем так, запустил процесс обмоложения, и об этом нам заверяют ученые. В общем, если вдруг такое случилось, ты просто немного решил похорошеть. Особенно, когда в компании лучшей музыки Energy, в общем, двигаемся, омолаживаемся, ну и получаем удовольствие. На подлете классная песня от Coldplay, We Pray.
1: Радио Energy и Газпромбанк представляют.
2: Energy Cashback.
3: Меня зовут Зарина, я из Ростова-на-Дону. Я набрала в игре 2759 баллов. Мне позвонили с Energy. Я назвала звезду часа и выигрыш увеличили в 10 раз.
4: Привет, Energy. С вами Сергей из Кемерово. И мой кэшбэк 28 050 рублей.
3: Арина, Ижевск.

0: жди звонка. Мы сами тебе позвоним и обменяем твои баллы на реальные деньги. А назовешь звезду часа, умножим выигрыш в 10 раз. Кстати, подсказка от Газпромбанка увеличит твои шансы получить огромный кэшбэк. Новая эра мобильных развлечений. Слушай Energy, получай кэшбэк.
1: Генеральный партнер проекта «Банк ГПБО». Цыплят по осени считают. А накопительный счет в «Газпромбанке» приносит доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Откройте накопительный счет на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 апреля 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Реклама.
3: Счастливые, когда во дворе слышите детский смех. Счастливые, когда на собственной террасе пьете кофе. Счастливые, когда в подземном паркинге оставили машину. ЖК «Счастливые люди». Дом, в котором все счастье.
4: Застройщик УОСС «Болдина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл QRX Honda! Мотопарк!
6: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
5: Мотопарк! QRX Honda! Мотопарк!
7: Свой дом – это счастье. Постройте его! Компания «Приокскстрой». Строительные работы и ремонт под ключ. Надежные поставщики, четкие сроки, гарантия качества, работа с ИЖС. «Приокскстрой». Все подробности в группе ВК.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Реклама.
10: On Energy. 250-470. 250-470.
11: Bring the action.

0: подходим к той части нашего эфира, когда именно тебе, возможно, повезет в игре Energy Cashback, и ты заберешь деньги, умноженные на 10. Главное, запомни, что звездой этого часа у нас является команда Maroon 5. Именно эти ребята принесут тебе умножение. Но если ты вдруг, ну не знаешь, забыл, то будет тебе подсказка от нашего спонсора Газпромбанка.
1: Реклама.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 9 по 11 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» — это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.com. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 9 по 11 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 10 лет мы заряжаем бегом всю Россию. 23 мая. Юбилейный забег РФ. От Калининграда до Владивостока. Твой город, твоя медаль, твой старт. Регистрируйся на забег.рф. Количество мест ограничено. Категория 6+. Азовский регион, город Москва, Советская набережная, 23, строение 1. Украинский чемпион 77-74-0-59.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Звук — это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Муз-ТВ представляет.
5: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+. Реклама. energyfm.ru.

0: Energy. Cashback. Мой коллега Никита Громов говорит такую фразу: деньги любящего та с ним и не поспоришь. Я полностью согласен. Кстати, уже более 200 тысяч игроков скачали нашу бесплатную мобильную игру Energy Cashback, набирают баллы, слушают Energy, ну и ждут нашего звонка. Если ты среди них, то мы готовы обменять твои баллы на рубли по курсу 1:1. Ну а если ты назовешь звезду часа, мы умножим твой выигрыш в 10 раз. Все красиво, все для тебя. Ну а благодаря нашему партнеру Газпромбанку, который даст тебе дополнительную подсказку, шансы на выигрыш еще выше. Ну а сейчас в дело врывается наш Energy Cashbot, он-то и определит, с кем мы будем играть.
1: Игрок выбран.
0: Забегали глазки у нашего красного робота. В общем, в этих глазках появились цифры 134-37. На эти цифры заканчивается номер телефона одной слушательницы из города Санкт-Петербург. Ее зовут Мария. Фамилия у нее Звягина. Маша у нас набила 2605 баллов. Старалась, потратила 3 часа и 19 минут. Маша, ты просто молодец. Ты должна забрать деньги. В общем, я прямо сейчас открываю линию, звоню тебе и надеюсь, ты возьмешь трубку. И если Маша у нас сейчас выйдет на связь, она получает 2605 рублей. Это как минимум. Ну а если у нас Маша отличится и назовет звезду часа, тогда ее выигрыш будет в 10 раз больше, в 10 раз приятнее. 26050 рублей достанутся славной девушке Марии из Санкт-Петербурга. Я надеюсь, она слушала эфир и сможет в легкую назвать, кто звезда этого часа. Ну а если у нас Маша будет затрудняться с ответом, есть подсказка от нашего спонсора. Маша, привет, это Радио Energy, меня зовут Андрей Зацеп. И ты у нас сейчас в прямом эфире. Так. Зависло немножко у нас Маша. Маша, еще раз, да? Радио Energy, ты у нас сейчас в прямом эфире, тебя слышат все. И я тебя звоню с одним простым вопросом. Кто звезда этого часа на Energy? Так, я тебя плохо слышу, и вроде как бы ты говоришь «не знаю», да?
2: Да,
0: тогда
2: да.
0: Я предлагаю тебе воспользоваться подсказкой от Газпромбанка, и тогда, ну, выиграть намного проще. Попробуем?
2: Ну, давайте.
0: Так.
2: Ну, давайте.
0: Я надеюсь, тебя не разбудил голос, тебе такой сонный. Итак, первый вариант Maroon 5, второй вариант Леди Гага и третий вариант Сабрина Карпентер. Кто же звезда этого часа?
2: Пусть будет
0: Maroon 5. Так, еще раз, погромче.
2: Первый.
0: Maroon 5, да? Вроде я услышал.
2: Да.
0: Да? А давай проверим, Maroon 5 это или нет.

0: Красотка, я хочу услышать твой голос.
1: Я не ожидал, я в шоке.
0: Мы тоже в шоке, я в шоке. В общем, ты у нас победительница. Колоссальный результат у тебя. 26 050 рублей. В общем, отправляется тебе на банковскую карту. Я тебя спрошу, на что потратишь эти деньги, чтобы мы сейчас знали.
1: Не знаю, пока не ожидал. Нет никаких идей.
0: Идей нет, в общем, ну, рационально. А самое главное, на себя, чтобы украсить, побаловать чем-нибудь себя. Ну и, конечно, в окружении только лучшие музыки Energy. И точно вдохновение придет. Спасибо тебе большое за классную игру, Маша. Ты молодец.
1: Спасибо.
0: Ну, а письмо с подробностями получения денег придет тебе на почту. Ну, а если ты, дорогой слушатель Energy, еще не с нами, давай к нам, потому как Мария выиграла деньги 26 тысяч. Очень даже хорошо. И ты тоже можешь. В общем, качай игру по ссылке по прямой на нашем сайте energyfm.ru. Energy Cashback.

0: еще раз хочу поздравить Машу из Санкт-Петербурга с победой. 26 тысяч 50 рублей. Отличный улов. Это все игра Energy Cashback. В общем, давай к нам, потому как именно тебе тоже может повезти, и ты заберешь деньги. Свой долгожданный куш. И Санкт-Петербургу большой привет.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Реклама.
12: On Energy. 250-470. 250-470.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Реклама. energyfm.ru.

0: пришло то время, когда Energy презентует тебе лучшие хиты, лучшие мировые хиты, самые-самые. С тобой Андрей Зацепин, это я. И только послушай, что у нас с тобой впереди.
1: BTS Swim.
0: На этом корабле одни парни из Южной Кореи. Девушек только не хватает. Но если ты еще и видел видео на эту песню, в общем, все поймешь. Поплаваем вместе уже скоро. Ну а также...
1: Алле Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.

0: не просто песня про язык тела, а еще участник нашей глобальной тридцатки. Место под номером 29. Но главное, что они в тридцатке, это дорогого стоит. Ну а на старте лови крутую песню, которая точно успокоит тебя после трудового денька. Это у нас Graceland и Earbox.
1: Earbox. Graceland.

сеть, конечно, удивляет и развлекает. В сети завирусился пост одной девушки, которая с помощью ИИ решила проверить промпт макияж. Но вместо своего лица она подставила фото голубя и нейросеть, как ни в чем не бывало, дала советы по макияжу, чтобы подчеркнуть естественную красоту. Посоветовала голубю холодную палитру, сделать акцент на глаза и добавить легкое сияние. В общем, птичке-невеличке это зайдет, ну и нам тоже, чтобы улыбнуться. Ну а для того, чтобы настроение было соответствующе хорошее, я тебе поставлю классную песню от британки Рэй, и она все находится в поиске своего мужчины и того самого бриллиантового колечка.

0: классная песня, хоть и звучит она позитивно, но смысл у нее весьма грустный. Она описывает болезненное противоречие любви, которое стало разрушительной, но все же еще крепко держится. Но мы с тобой летим вперед для того, чтобы все-таки наш вечер среды стал еще ярче. Я подготовил для тебя классную песню «Дождись» от Роджера Санчеса.
1: Реклама.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Реклама.
7: energyfm.ru.

0: на этом я, Андрей Зацепин, говорю себе пока. И до завтра. Завтра мы с тобой, кстати, будем отмечать День радио, наш профессиональный праздник. Будем в окружении лучшей музыки. Ну и, конечно, не забудем про игру Energy Cashback.
1: Реклама.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
3: Лисян, вы достойны лучшего. Официальный дилер премиальных гибридных кроссоверов Лисян Корс Групп в Туле. Весь модельный ряд в наличии. Гарантия 3 года. Приглашаем на тест-драйв. Тула, Ликбеза 3А.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема Наве», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тен Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Реклама.
5: On Energy. 250-470. 250-470.

0: реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Реклама. energyfm.ru.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Реклама. energyfm.ru.

реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Реклама. energyfm.ru.

средств массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ТУ-71-00-460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 16 лет.

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации радиоканал «Радио Энерги ФМ». «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер серия L номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей

Радиоканал «Радио 101.4 Тула». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-7100460 выдано Управлением Роскомнадзора по Тульской области 5 июля 2017 года. Для детей старше 16 лет.

Средство массовой информации – радиоканал «Радио Энерги ФМ», «Радио Энерджи ФМ». Регистрационный номер – серия L-номер FS-77-81-951 от 16 сентября 2021 года. Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей